0: Ты ж нам ще тоже сизым саны вияла саны.
1: That's your girl.
2: Urban FM 103.5.

0: Ты с нашим тоже сизым саном видел, а сами...
1: That's beautiful.
2: Urban FM 103.5.